Аз съм Саня Амашенардиес, ладин ноян, мой сейп, висам дризери, Латвийс радио зинюлекс, висам прат ватра, он сунду нослекс, Дайнис Скутелс.